Mais ще не га чукеп с глас. Ау, ще родзалихан газ. Ау, ме ще не га чукеп с глас.

0: Реклама. Чуене бурзе.
1: Тук сурт миигот упро мети да упро харицхиани мосавали. Айрчиет Агрофарма. Чуен ктавазобт квелаперс, рад саджируа царматебули меурнеобиствис. Умаглеси харицхи сатесли масалас. Ценарете датсвис сашвалебепс. Сасукебса да сасуплоса меурнео инвентарс. Агрофарма, саимедо партнёри, тесвидан мосавламде. Деталури информациисвис ецвиет чуенс вебгвердс. agrofarm.lg. Ан гвиповет социалур кселши.
2: Little 3. Იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი

Сезони спонсория Ecovuti. Бунебриви, экологиурат субтахи саремонто да самшенебло масалебис номер пирвели импортиори сакартвелоши. Телефони 247 44 82. Вебгуэрди ecovut.gr.

0: Ομογένεια τρακ αρτούλι. Τσάρτε, τσουενεγούρι.
1: Сезони спонсория Ecovuti. Бунеприви екологиурат субтахи саремонто да самшенебло масалебис номер პირველი იმპორტიორი საქართველოსი. Телефони 2574-4082. Вебгуერდი ecovut.gr.
2: Музыка, რომელიც გულს ესმის. Радиоჩვენებური.